Слушахте част втора на Стоманените пещери от Айза Казимов. Радиодраматизация Мария Громова. Редактор Будинка Русанова. Звукорежисьор Лили Захариева. Звукооператор Орлин Котов. Шумови ефекти Силвия Гочева. Участва